Нерги ули ухся тарарикая. Хчася янгжа тавлила чингхия. Дан ярлунг дурджи джандал чигрилая. Дин цамна юн винна куришчая. Хтагхара ава мими тухуринжая.

ngachi namjing ge choi chani herang ge sipara zangtul she gub sipim basun jen hyongstu dang yar gishib la zangtu shawali azin ji ba dang rgba yag bas la shtol ma isir ardim chne rgba dang chiz la ne ngung gi chabi cha din ba li ngum jin yobi ma cha dang cha ni h ma re sir un jing sipa ge basun ne de sta ma in je de ne sipi chi kang la Shanghu tepsi je, xuechil galana me bashi yinbi, nga chi ngibirda zangtul shagiwi chakhi khresir. Shibir zangtul shagiv, zatun ximla zavgidi, shi yuechil mishtul shetigtul. Шитхэнд гомман аргаш тавина чимдэгдэг кана ржинчимд зонёла пами мглымна шитх өргө хиватан дэлгэр жиг хива гананлардан хива шкачаша хивасо сиби цалунг шипта сосу юэцбу хали иватан азангтул шэрэн баши имбрэндэ пам яна самилин диви чонн

0: Gaza waza. Gaza kunchu.
1: Or.
0: Gaza kunchu chikri yatani. Tagni okia.
1: Tagni mashita.
0: Зычинима ри, зычинима чир.
1: Э.
0: А, зычинима чир. Тани?
1: Так кырдгука.
0: Так кырдгук.
1: Так кырда бу чикар дгун гондуба.
0: Кырум хига.
1: Кырдам.
0: Кыру чиги норзан ри.
1: О,
0: чиги норзан. Та дикэр чэму бэлэн дикэр тавжун чэму бэлэн на чэмэ кэндэ нанса омбэм чиги норзэн зэгчэ няма тоэн тоэн чэм джуа зэн му джаза кунчу пайма омбэр на чурэ да?
1: Мэрэ
0: Я тэни тэва вжэва му нюнгу
1: Тэва
0: вжэва му рэлази
1: Мэрэ
0: Чэрэ уэк ягэ инди гэна кантэг ёк
1: Аянтан
0: саши нигарэ Аянтан саши нигарэ я Лэнтам ну хачан дэк Я тэва нгэва му нюнгу Тоар нгао муйна цави катуг жа кангара?
1: Кар сирагмар дим.
0: Кандази?
1: Кар по сиру гмар по джанкари.
0: Кар по сиру гмар по джанкара хунбур?

0: Mushiga.
1: Tungvi no jab tamul marba.
0: Are ya, ta chi tan kishiram le, ne ti tu tan dans. Ke tam no devi ko sun a.
1: Tungvi no ni kirik sun zu ne. Ta tam ze no nam.
0: Are. Tamuz mar. Ke tam no devi ko sun a, tu hang no chami irik sun a tan re. Tu ti jin ti sha ke yo ko mo, tu hang no. Tu Чаранде шту хэнго ка? Оле, кэ тамну деви ко сунга, шту хэнну чамэ ирг сунга тэ зэнэрэ му? Тэ шун ку мам нюн зэ нэ чо тэ гэшэн нэрэ?
1: Ку мам нюн, ста тэ нэ ку мам.
0: Ата тэ чэ ку мам нюн нэ, тэ тэ тэ гэшэ кэ да, сача со су гэ чэ шэ жуэ тэ зу чэ мэнжа нэ тэнго. Нэ зу цэ нэ кэ... Кэ тамну деви ко сунга, шту хэнну чамэ ирг сунга тэ сэрк?
1: Оя, оя.
0: Ya, ya dina chupo sonum dorji tang lensan ani shar gan nyo ko dik ko ga.
1: Oya,
0: lensan jema na shikur ga sa shani ko demo komba yo dikdan chu jong dukang shar ga lengang na chwa go.
1: Oya ya.
0: Ya ni ko demo ta khide.
1: Ya demo.
0: Yadobunamba dayang dizungang gerang lensan dayang tongsam dani jodan talen chindi yersom jingang karwa larja ja hidang tarkilwa tamrin chu chichu tarkilwa ngtog chenang dong sonum rin chini namchib ja ga namba so som gerang gonzeni thang jimi lensan nga so thayang jel ta hidelakh

0: yine.
1: Ojoima, remanjuya, sochikas gadijere.
2: Serong tamoshi, olgujuna marwe numerka, olgumr tsesuk nyenda inare.
3: Olgumr charti gnisadum. Olgujung charti njuvrasum.
1: Ya, ta lobchit chusonare. Ojoima, rema yuanjuri.
2: Serong tamoshi, ndana nyerju lamtik menuga, sona chukna mari. Nyerju lamtik, Вденчик жерца инэри.
3: Джамчилэ джгэлэм хсэсун шэл. Вденчик хийша сэмсэ зун.
4: Эрджэл чэм мхсэр чэгняхэн рэнгнил сунвэй гуэча. Чэм чун тэнг хчуэлэм.
5: Yāsī tāng kīnyā kānā bā chēnā bā dīmū yīnā chē cī tīhtir tsōrūng jāng lūg nyāng chūn kāng wārkā lūng chūng gā chūm chūng tāng sālūm lē cīn āsāng bār gāb sā xē ngā tāng dī lē cīn dōn zīm bār sōm chūg bār tāng dīn chā bīn tī nā tāng dī chūm chūng tāng chūlūm lē cīn dā cāmbā chūng nī gā gārā cāmbā tōng wā yīnā jō khē shib rā cāmbā nyā bā chūm khīb shāy shū nī gā jō khē shib gā cāmbā nī nā shī gā
6: Jūl hui chema chungsum la chamchil chatang rampaya. Jūl hui ghe shib.
5: Tariñyan kana ba, dina terang ka chamba tungu ni nga nga tsu chamchung tong chualam ga samgul baya na am cholo warga nga chung kala chakar zung mamang chamkhang ra da ni chakar zung chibde juiga nga nga da tangi jilin shunga tar na da saagnin da ni nyele menji na zhontun na Та варчил юзина чок ян на гно патану на гни юзин да мог не тун чож зг рам нюа сик кук тина чожин ди тани на чка зум мо чам кын гы чам хун чоба царанг ра чка зум чеб ди жу гни тук ба до ди цепт ни га жилан дига та чожин да гы кырги гом жи го арсам мо чам муз гни на ян на чожин да гы чони ра ди юм дё к тун ха мо чен тен жа кып к та жа чам кын зг га о ди на ди чони жа чен мо мон сук го дима та ням жо го са тугзун го са кын тугз го ни на Сосо нэг чу джинэн згил, ядур цэтэн чу дэмуэй на.
7: Гузы ба чу дэмуэй.
5: Дэмуэй на. Дэдан на, та джинэн шунгах тарна рангли мамон чамкэнг ра, чабдэ лэкунг на, сокуа гэ, та нэлэм инжи на, рангли чакар зунг гэм акунг дэни. Та гэ жунтун на, варчил ежи на чухай, яна гэ нопа тан нугэн даму гэ, нитун чу ежи зэг рэб нюма сэ кука. Та чу ежин дэм цунжи на, то тунго чичу, чабдэ лэкунг гэ, Кэргэ сэчүт дэ нишип гэ гэрэмдэ жилдэ тэнгэ жэггэ гэ тэнгэ чэ чэ чэбдэ лэ кунгэ дэ шэгэнэ сэчүт дэ нишип гэ андэ тэнгэ нэ чэ жэн дэгэ тхумэ ngũ чэ мэз гэ нэ нэ сэр дэрэ лэ
7: лэ
5: кунгэ нэ чэ кабдэ зэ нэ
7: ари ри я я а так куни гэ зэма чэ шэ кунгэ чэ чэ ка са ча нэ шэ ну гэ сон чэ кэ му гэ нэ гэ жон тон ла та ну па тон ну гэ нэ гэ чэ жэн дэ а та нэ лэ дэ нэ чэ чэ ngũ нон тэн гэ тэн чэн тон чэ лэн зэ гэ ну дэ гэ лэн цэн дэ кун дэ жэ ла та жа чэ рон дэ мон цу на ла Kadaza tontonzi. Ta kadandi chike izna, ta tondrandu dukundu shonug kaga jira. Ta tondrandi shonug jigni, ta chadili kunga njanja nyanhtu wara kri nanja. Ta tigenche ni kaga nyitu nyanhtu wara kaga shahandi chike jirni na. Ni chike starchini na. Starchini gu jigni, ta yarandi mamakshu shukhan chike jirni na. Digi guranda jiga kadaza tontonzi.
5: Ali?
7: Ta tongin jina, ta tondrandi chike shonz gizna, shonug jirin mara shizna, di shonug ka titsu lakali shesuna, ta nananga. Jilu nyastu nyikas tsaangaga, da jiwaaga chishchika gungmugu di tsu tika iyo, getun dhizga shungni duwanda gud namuza di tsu kakashayna. Taan di chika shung tangzga zina, taan da ni ngu chu tika sachaga sun chi ki muz nun dhamuza gilaga, kaga zonsa taan ngu zhingaazga kuchu, taa tika sachaga ndiga saakhanska na sungi, kuchu ga taaj jindanga kadashi zamaasi li di shurni, taa yang tukbu kuchu taaj jeshiga kaga chansu thungi, taa tiga desi. Denu ga shikni taa kaga rukwa tukbu jamba chu tiga basons, taa kaga la yang ogu tukbu shikita longkur da kori taan diga yuwan jugu nuga ke tukte taa, Ata kirga hte maalga zina chukku, ta kirga yang, ta ti jinda ta chi di khanzi nandra, ta di jinda nyatukhari khay nandra, ta ti jinda mara, chan thong tong na alang kurkur manyanu, alang kurkur zina chan thong manyanu, gandiga tinga shukni jinda shekida nandra, kirga ta kunjung na tuyandag mdukunda, zuwa mazuwa, aranga kata diga chan thong tong nara ta alang kurkur yisungi, ta shashun dumu petangzi. Ata ti jinga kirga la yang, ta ke tukte gomu yuwan juka, chadili kunga, ta jinda nyatukhari khandiga, ti jinga shawali guna, ta tazu gi gomulat chi changlat thungu na menina khunjur na longkhulat te lokhtlat yonina menina tega

0: Yanyang thukpa lan jagu shuk tukyo nukhin tukun dhe chigiyong dha maza, dhe chengen dhe tira chan tira ta chawanda tanglan shi dhe tang, ta rin zhin kichi. Yanyang thukpa la kaga cha donsh nukgan dhe ka ta nagung nang dhe chang guzgun nung dhe ka ni chan dhe tukun dhe la chan tang tani shi ta gacha di chiga nitun rik kaga ta da gacha chungun yitun chan zin san jik khan dhe tukun dhe la yara yikar dhe tang dhe ka ta mishchon shong nukgu tse zgun ra, tse tin jeshi ku dhe yang jindan dhe ka di kong dhe mung zil kishi dhe tang, dhe chuga mara yong nukgu kaga inji na ta ka kuni ji nukgu au ji nukgu shun ta da ga 아름바 안녕하고 미션 영무수군 챈드무제 통다기 너글아까니 다 그거 영 청통이 그거 친구들 건들 넣는 거데 다들 고무테 네가 주 다 출루크 지디 지가 니좀 체르신지 컨드도 건들 야라요 자이 손데 던디 그 청통는 거 찍는 거다 지금 체나무 침무기 나서 그러 아 데티리오는 된지나 딱 그거 찍는 인지나 딱 체나무도 다자랑 아치가 지르니 찍던 또 무기오니 또 무기리 네가 티체는 건 된지나 그거요 along kur kornas gunar nyen kha chi gun ya along kur tong in gnis gunar ta chen tumus ge ta kha ge danu ji khe ge thanang ge danu ma na mutmu an ge ta ki a ti cheng a ta khar gan jna ta di tka zong chi di khong ge ta ni tor khiz nu de ge a ta kha ge tong kha mu chin ta ja khe chi ni chum ton chin ja la den chi tong den ge ten khe ge tar ta ta ga jong ton la no chi tong in gnis nu de chin ge ta ki kha ne ge la ka ni yo ta tong kha mu chin tin ja kha ge ni tum cha chum a ton chin a ja la sim chi so sing ge тенкетер такрга ненка чиуйгу ялон куркур нгнизун дедкун тенгедаки ата тонсен динигалакани гедану шинги ата тачилу ни тони хцангаги тачихчики чиних хаджики нима ата тунхам мочин та жак ни то тэгшир жатхын г тонсм жала тэгчэр эниг тенкетер ата таг тондгонд гужунд ата мамш шу каяра петони та тондгт музрини
1: нэрэри
0: оле такрга лыктын мела кга лон куркурунд тан дэндэ ни тубур к Sinzing chichu gungi nita kirga chepa chiri ta tiga tondogun tiga li tanda musir.
1: Re, kwa rinchi.
2: Tombi ya wangshi guo samil.
3: Shigbi ya jingu zung samil.
2: Zambi hua hirgin ten samil.
3: Amami shiwa shi samil.
4: Chamlik jangdanda ma changma damnim yin.
1: Арине канабатина та кони чудене токкадо дицептин жилдердин ранги такка зунгунга кондан юшонуга жонтунла нопатануга тагни секонини тун чожинде жилени шона тан дининг та марна чекемундагы чигни кирги нинка чеви гони нокуркорази та кирги чантонни мацлды узей даттин нокуркори сону анда докундин этне чиг тани деге андандын я токкага юнги та дендинг кирги жонтун да деп кол тасу атан ди кам аблана ди шаван ди жондык май ядели шеран моргулини мацкы дегі жүмлен ерті қуала соққа лығынгүй жардың енуге нонсындыла соққа тараптың рамбағын етіні там жүйекі дегі лекун сосу қысанжекі лекун сосу жіл тәне дегі денхыңла соққын сөрділі емара оңыркі емін нетінгі дегі жүрде ерті қуаға нетіні дегі нетінгі шоқы ерті қуанда еңі четі әнде шоға кірге әрсәчіпті тәне кірге әндірсілі дәттіңі та Махнандагы кергечигини нинка чеви гөне лонкор корнурага нине деги дымдын яттукага жонтун деп көне хкам тукне дала гно пачануга дан дамуга керги нимнг тони яран кори атам мун шившукын апала шившукын гын ата чу нитин чөжи зык жерм тарды ата чу дели кунла сукага пануга ата ден хунда ча цанга мацанга доминд дан омар эле мар кун зымбар эле мар ди корнди керги шипчин чага гөне шишултан шишултан юм жигимрина атайм чэптэлэ кунлас хуага шапав жинтэ кэргэ дэ докундагы ата нимэн ёкэз дали атла жавчэр датэни яран кури мамон чэмхэнди жохтэгэни чэмсэндэ мури тэна шүнэ гчу мамон чэмхэнгэ чэмхэн чэпа цэран жилэндэга ата кэрчи чэжэндэ чи чэмтэгэ данэна дала тамжиг ата лэо гучэтэн тартэ чи чэмжил жанэна дикони гчу жилэнзэхэл
2: чэмхэн зангпу нгэ гом хэрли Chamyu xeer che neem zhe thangmar dan.
1: Ya chungkhun chupa tsema chup demu yin na?
5: Oh, donzimba demu.
1: Demu yin, di dong na? Tata suma gong lu shan nu ga rong li chukka zong ga ma kong da nip shong nu ga gajong shuk li ka zhina chuk ga shawan di war chil tang yin na da ga no pa chan nu ga chua zhin da gong li chup de li kong ga da nye tukwa ga shapa nang zhin da di kor ga kar gim yu ga shaw den hang la suqa анда чатсан там чи яран кури шившу кангапа да шившу кангаян шившу кушаванда ютсын дахши чин малия дали чалг мене дали жожин дила кани яран кури мама чамкан де жонтгэс кэтэна мама чамкан гэ жожин де
5: ཁྱི ཕྱད མི Then the Sipsu Kangan shows on three nugu, and it's an anigata, chili. Then Dada, Dandinana, Sanges Yoka, Sanges in Nuna, Nyatubaga Michunda, tell me on Mugan and Banyo Mundarela. Then Eda, Sungagimunda, Sipsu Kanga, Sipsu Kanga, Koke, La Niga, Narini Nilena, Dani, Chechu Nilanganda, the Siok. Then Dada, Danyan Kagunian, Uncook Nugan Rinda, the Kunda Talinson on a Mashekumo. Та тангэ жозендэ нанжина чи азонтла нопа тангэ нэнисэ кунда чигэ шишэна та тонхамо мочэнтэ чак кугэни тун чатэнгэ тунсэн нижара дэнч тундэнгэ нанна чизэ ванэзэна тахэ тан джикэл чэсатула тани джэкули кунгэ лисэмэна гэ тамтэргэ зонтла нопа шигэ шачу тэта ка азонтла нопа тангэ нэнисэ куну дэрэму та нанэ шигэ гуджэзгэ джэкули кунгэ лисэмэна сэ кунунда
6: Manakangan is not, then I cast a joke.
5: Тэкому тэнэта джаку динжак нэкул гинья тэна чэдичэ чэдига аня топалан дэку азонгэ лика зонтон дэку наварте сон ночин ата кэнгу адас на ён итун дэ тэкому тэндан ата нэ чэ чэм кэнгэ та андэ чэ шину гэ зани та чэм тэ та нэ чэ сонга гэ мугэ чэн тонэ азану гэ зани та та лам нэ лон кэ курэн джу нэн дэ та нян кэ чэ гэ нэ лон кэ курэн гэ нэ нэ дэ Тэгэ анчэнэ чэнэ сонгэ кэ гэ мугэ кэ кэ сонэ тахла дикэ жэтунда чэдэтэн джэкэ гэ лисэ мэна тэмтэр азунгэ тундэнда дэкэнэ кэнгэшинэнда та джозэндэ нэ чэнэ тэгэ анчэнэ тэ мэнэ топара мэчэн ямугэ чэнэ нэ вагэ нэ мунжэн дэзэнэнда та шэ ачу патэ та чэнэ азунтунда нэ патэн нэ нэ нэ тэ кэ сэ та нэ мэндэ нэ гэ та эдэп чэсэ дэ тэнэ дикэ чонжэ адэ амунчэ тамбагэ тэмтэ чэнэ нэ мэчэ гурмугэ чэ паян тун чонэ чэсэ
6: рэ рэ рэ
7: Я чим хивья.
6: Речем континам джимтер. Ада теренг джожинда тун дил датанги. Ада джожинда тун сонара нана я джи чини ненка годи но корпорну нини. Танда го жон шокко литунди варчита гонгора. Яна но пачан го намо го танива гла канила гунда чини риок. Тедан датан дарта го кырги ни тун го джожинди тони. Джачон ро мансу го дима чи чи ням жокоса. Тогзуно икоса.
5: Тишонич Chilangan Juno de Keti Japju City, a song Yochina, Leochina, Taku get the Mutum Jamuzula, Mammy Mari,
6: the
5: all. At the end of that, says now a choga, Rondomonsu, Satan Sena, a Zondung, a Dalisha Pag, and the Muga, Nitsatri, getting to Zaski, the Genamu Ligazina, or they get it to Matena, or Cogalisu to Mandiganona, a Chita Watani, Kongumai, all. Taneda, Dondal Tarnugazani. The cook a lecon, the chunk dash of the chilling in the condi, the need don't talk in as no chili legally condi woman, and the more grand the shell dead on the shesayonis. Don't want to go, no mugger, don't ratana, zonga, shawande, japjuchu, a catchic.
6: Really, what in che, any can about in a diet to conga, condi chunk of children, let's have some danger, let's send this on to Barandons, but time to Chevra, something a carotta drachi, don't Tarkula, Tarnans of Chichu, Tarkula, and Tarkula, and Solomon Chilean, let's send those homes and tongue in settlement and Gorgushini, Yankan and Banish Kusadimo.
7: Natsu, Stima, Tanism, Satum, Natsu, Tanyan, the Yon.
8: ཚ་ཁྲམ་ཅི་ང་ཚོ་དེ་ཐང་ཡང་ཚ་རྫོང་ཡོང་བར་སོང་ཤུབ་ཤེ་ཅིན་ཡོ་ཚ་ཁྲམ་ཅི་ཤེ་མང་ཅི་ཡེར་སི་ཁེ་རང་དང་ཡེང་གནག་དང་ཁལ་ཤི་ཡོ་ཚ་ཁྲམ་ནར་རྒྱ་ཁུབ་ཅི་ཡེར་སི་ཅ་ཁྲམ་ཡང་ལ་རྒྱ་ཅུང་ལེང་གོ་ཅི་ཅི་ཅིག་སོ་ཡེན་ཚ་ཁྲམ་མ་ལ་རེ་གར་བ་དང་ཚ་ཁྲམ་ལོབ་ཅུང་ཤེ་པ་ཚ་ཁྲམ་མ་སོ་སོང

0: Kacha Bamba Shanchinji, Rakuni Sarlhuadang, Anamti Tang, Majibu Tang, Marjilam Tokure, Dinang, Mamajatang, Masrakji, Magni Yosre, Nyakanaba, Dizukang, Tangdi, Jeff Chiksan, Jirushan, Sam Daninjuga.
1: Zasi, Mitukujabi, Warnungi, Tel.
2: Rindan, Shumet and Chiribi, Yelizan Japonia.
1: Alarkal, Salungi, Jerbi, Kangjungunjirk.
2: Аргарчил мондан жирулви аргарсла жирданча варнам чэнжи пони тахтунг лицэн
1: варнам чэнжи пони тахтунг лицэн

Семке нянг тамдоси калам тамму. Зэнке ми тон торси ванну дмра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрлагьёль.

0: yang kemcang yarub zik sul se gunu jojen dila kani ta tam rang khino rang shali lam rang khino rang teli ram na yunu chiptani sem na yunu chi sha tha dina ka tu de dansi kwan de ga ndar zik chandam girgin nam ba ge shenu ge katanga chikta thomar gi chi derang ge dansi antag sobdin ba цэгзун хчавн дэ ндэржиг шандам гэргэн намби шэнуг гатан ачгта. Ндэржиг шандам гэргэн намбаг дэнши антаг собдэн ба цэгзун хчавн дэ шэнуг гатан айна. Аргатан тангчун айни аргарг, аргатан тангчун хсам аргарг, аргатан тангчун овжа хсам арг, аргатан тангчун овжа гэнни бжил, аргатан тангчун айни ябьятиг чэрэ. Тэнэнг чэн тови гатан аргатан тангчун овжа хсам гэра, чэ гамави гатан аргатан тангчун айни ябьятиг бланжиг jigte thop kre na argatang tang chung sam dengare re suni ndrji shantam gerke na ba g dansi antag sobjil pa chevzang dev senu g katang achta dansi antag sobji pa chevzang dev senu g katang na argatang tang chung ga yib ja nga argatang tang chung sam sam arg argatang tang chung sam g jil argatang tang chung ob jag ni yib den argatang tang chung ga yib jil arg chere tīnāng gā chīn tōyī kātāng ar gātāng tāng chōng wā zhāgñī yab dāndā chī gā māwī kātāng ar gātāng tāng chōng gā yībjil ar ngā wā lāng jī gā jīg tī tōp kā rē nā ar gātāng tāng chōng xam zhāgñī rē
1: Xī bī gāng tāng zhāng wū līng chōng bī pā mī jī xab zhāg nū rē xī rūb zā jī gā mā jī rīn chī gā bī zhōng rūb jī gā lōr bū bū kō mā
2: ᱡᱟᱥᱤᱞ ᱪᱷᱟᱠ ᱚᱢᱟᱨᱤ ᱛᱷᱚᱢᱵᱤ ᱧᱟᱢᱪᱤᱞ ᱡᱮᱢ ᱡᱮᱢᱨᱟᱥ ᱦᱮᱨᱯᱩ ᱛᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱪᱷᱤᱜᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱵᱤ ᱯᱟᱨᱠᱤᱞ ᱡᱟ ᱨᱟᱝᱛᱟᱝ ᱟᱥᱱᱟᱢᱯᱩ
3: ᱛᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ
4: ᱭᱟ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱩᱱ ᱡᱚᱜᱵᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱟᱨᱜᱫᱮᱱ ᱪᱷᱮᱨᱤᱝ ᱠᱷᱮᱞᱮᱠᱟᱨᱵᱤ ᱪᱷᱚᱨᱛᱤᱱ ᱡᱟᱝᱫᱟ ᱩᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜᱟ ᱢᱟᱝᱞᱮᱥᱤᱜ ᱠᱚᱰᱤᱥᱤᱭᱚᱞ ᱪᱮᱪᱤᱠ ᱧᱮᱱ ᱥᱩᱜᱱᱚ

0: 자치 덴비 년군족 분안바 다르타 체체 센신은 군운데 촘친더라가 렌첸힌 참더니 쳔금자가 셰피 한년실즈 체나마 고디시요 체측게 냠세지시고
1: 엔초도마 함단 촌춘초러 군군옥 지금초러 군아군데 맘초터맙 그러나 군여다 녀근 차서인닌 고다리가 또쳐초서인닌 촐고니스타와 테드닌 ཏང་ཅན་ཅན་ཅོལ་ས་ཏོ་མོ་ཅིག་ཅོལ་ས་ཏོ་མོ་ནདམ་ཅུ་ཏམ་ཨ་ཀར་ན་ཅ་ཁ་མེ་ཏོ་ཁ་ཅི་ས་ཡན་ནི་ཁང་སག་ནམ་གག་ཏོ་ཅ་ཅོ་ས་ཡན་ནི་ཅོལ་གོ་ནི་ས་བ་ཏེ་དུན་ཡན་ནི་ཅན་ཅན་ཅོལ་ལ་བ་ནང་ཅིག་ཅོལ་ཏ་བ་ནང་ཡང་བ་ནདོ་ཅིག་མ་ཅུ་ཏམ་ཨ་ཀར་ན་ལོ་ཡམ་ཅིག་ང་ཁ་ལ་ཅོ་ས་ཡན་ནི་ཁི་ཁོར་སམ་གག korsa in nin chul goni stava te dun in nin chun chun chular gohlar chin chul gogor gohlar tgyg chin chular gohlar tgyganda zo ta sing mam chutta mam karna yang ravar gobjen da sa in nin chul goni stava te dun in nin chun chun chula tafla chin chul tapka tafla yoymu chin chul tafla yoymu nda zo ta sing mam chutta mam karna tap chin ta mar gur kur ko tang asngar mu kur chim gi tsgna nda khatla ni go zo yig nu cha cha ni gur ku yig nu ma sha mu si lan korsa in nun chul goni stava te dun in Etan chun chun chola halan choya halan chokqini choya chun chun chola mahlan choya mahlan chokqoyni choya chun chun chola shanglan choya shangla la pxtsqin choya tan chun chun chola ranglan choya ranglar ortujani choya chun chun chola sinlan choya sinla sinzingoni choya chun chun chola davlan choya davlar nyankqini cholgoni serishakin chol ummahm Ята теріңіз оғнама тіна нема яңқы, сая тіна тіцілі яқы, варна зашкіркі жава яқы, хынсым цуқы нема, шава янжуғы нема, нұры кенцунғы нема де. Үгі ка ежа тіна ежа яқы, ежа нема ханжар ешкі жа, ёнжа тіна ёнжа яқы, ёнжа дава цинжар ешкі, та чижа тіна чижа яқы, чижа кірқан хынжар ешкі. Та чи кыркан хыйыкты нанга ажана битк тада хе чамрири лонра ngastang na jiga chena manda nga jashim simi ko ve jin chang thami tsag tsag na nga mer jig kamil le shoni ta nyang na nga sha ga chena manda nga hara ki ko ve ora sing ga tsag tsag na nga mer shil kamil le shoni kyang go na yo nir gan ba tong gar mara chang go ngi tsig chin chig na kwaf kyun ri magna Такеркл на ёни жона кечало ширчангу ни цхини чигна ня чири махтон чарна на ёни омо контора сынчанги каргута конгул майл кунга варка кехим майл пронанга даргин май Такёнянгын чомбан жиг чига на шекке шеди сня чонгын карчи варка цхин буркер жепнанга дарланга карунанга чампок кимден сух чевзага дала чангу Таңыр жепнанган дарчыгылуңа карчынан гыркыгыгылуңраң андаман дыр кыштазгыр жиган ин чаман чугыктамыз гышая чан жиктин шапак тапаз шапаз ин онда кыңкыр сейман чаркан инде кыңкыр сейман хатун читармы кыкы чукан ин читармы кыкы чурун сусымчы тамбар журкан та сусымчы тамбар журун ясымчы тамби кухан ин сири шакын чулума Ятат нэ нэ гэ тарванам сым зучэ гшана тунгэ цэн ялла чи тарнисэ кэрян гэ ялла цун тарнисэ кэркэп гэ ола нин тарнисэ кэрги кунчун ола угма юнэсэ кэвок угма тэни тарнисэ хлун бун гаркэ варва инэсэ кэвок варва тэни тарнисэ кэ язму каркэ угрыг инэсэ кэвогма угрыг тэни тарнисэ кэрги ставар нэвген рона юнэсэ кэвогма ухти тэни тарнисэ чухэхтя мэни зунга синэсэ кэвогма зунга тэни тарнисэ кэтэнинг тарвагнам сым инэсэ кэтэнинг гоагнам сым юнэсэ кэнинг гоагнам сым зучгшана Танчо кампени маше чиргынзы кытара жевин чока тыктыңыз кемпен госе каша паша ни сары лоныңыз кыланжыга максим хыртын дортты ги госе ктава ени лава ныгдизы кырлары лыңи чарир корнжугыз ги госе кыт нингер гова намсым гылурди

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
Арине канабатина та кони чудене токадо дицептин жилдердин ранги такан зунгунга конда нишон нуга жонтунла нопа тан нуга тагнисе конини тун чожин дейдилин шона тан дининг та марна чекемундагы
Стигни кырги, нинка чеви гони лонкор корази, та кырги чан тонни мацил, зейб даттен лонкор кори сону, да токун дин еттен, хчик, дани дега, андрэнджи нехтокуага юнги, та джендэнг кырги, ронтун дарибкор тасу, адан ди кам авлана,

0: ཁེ་གུ་
1: ཨ་དོ ཏ་ཏ་ ཏ་མ་ཏལ གོ་ཤ་རནི ཡ་བ་ཡན་ད་
0: རེ རེ རེ རེ ཏ་མ་ཏ་མ་ཏལ གོ་ཤ་རནི ཡ་བ་ཏན་རེལ་
1: ཨོ་རེ ཏ་མ་ཏལ
0: རེ ཏ་བ་ཏེལན ཏ་མ་ ཧ་ཅང་དིག ཡ་ཏོར་ནོ་མ་ཉིང་གོ
1: ཡ་
0: ᱛᱚᱣᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱢᱩᱫᱩᱜᱩᱱ ᱪᱚ ᱢᱩᱱᱡᱤᱛ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱫᱤᱱ ᱨᱮᱜᱚ
1: ᱭᱟ
0: ᱛᱟᱠᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱜᱤᱱ ᱢᱩᱱᱡᱤᱛ ᱛᱟᱥᱟᱢ ᱪᱤᱛ ᱛᱟᱠᱟᱡᱤᱜ ᱛᱤ ᱟᱱᱡᱟᱠ ᱜᱤᱱᱡᱟᱱ ᱟᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ
1: ᱚ ᱛᱟᱣᱟ ᱠᱩᱥᱤᱱ ᱢᱟᱨᱭᱟ ᱛᱚ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱛᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱚ ᱵᱟᱢ ᱠᱤᱯᱟᱛ
0: ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱢᱟᱠᱷᱤᱜᱟ ᱪᱷᱟᱫᱜᱤᱱ ᱢᱩᱱᱡᱤᱞᱤᱱ ᱢᱟᱠᱷᱤᱜᱟ ᱥᱚᱠᱪᱤᱜ ᱡᱤᱜᱨᱤᱭᱟ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱥᱟᱢ ᱪᱤᱛ ᱛᱟᱠᱟᱡᱤᱜ ᱛᱤ ᱟᱱᱡᱟᱠ ᱜᱤᱱᱡᱟᱱ ᱟᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ
1: ᱠᱟᱨ ᱛᱚ ᱚᱯᱤ ᱢᱟᱥᱤ ᱜᱚᱛᱚ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱯᱟᱨᱮ ᱦᱚᱜᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱢᱟᱨᱟᱡᱤ
0: ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱥᱟᱝᱜᱤ
1: ᱚᱞᱮ
0: ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱢᱟᱨ
1: ᱛᱟᱨᱮ
0: ᱢᱟᱨ
1: ᱚᱱᱮ
0: ᱥᱤᱜᱩ ᱜᱚ ᱢᱚᱥᱤᱜᱩ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱨᱠᱩᱱ ᱜᱚ
1: ᱭᱟ
0: ᱛᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱵᱨᱮᱠᱤᱝ ᱚᱱ ᱡᱩᱴᱤ
1: ᱚ ᱡᱚᱱᱚ
0: ᱟ ᱵᱨᱮᱠᱤᱝ ᱚᱱ ᱡᱩᱴᱤ ᱜᱚ
1: ᱚ ᱜᱤᱛᱟ ᱥᱩᱪᱤᱜ ᱫᱮᱱ ᱟᱫᱚᱞ ᱫᱚᱭᱟ
0: ᱚᱞᱤ ᱟᱯᱰᱮᱴ ᱟ ᱛᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱚ ᱛᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱪᱤ ᱚ ᱠᱟᱢᱟ ᱦᱤᱱᱟᱨᱟ ᱜᱚᱱ ᱪᱤᱜ ᱱᱚ ᱢᱟ ᱦᱤᱱᱟᱨᱟ
1: ᱚᱫᱮ ᱫᱮ
0: ᱟ Katawa ma a ngwenjigir, katawa ma a, dachu ngwenjigir go?
1: Ta waka, tomutru waka, kepa, ole waka, pe yela mayunga, tomutru ba shin maru, ta zega yaki.
0: Katawa ma a ngwenjigir, ta ta.

ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱯᱚ

0: Gaza waza. Gaza kunchu.
1: Or.
0: Gaza kunchu chikre ya tani. Tagni o kya.
1: Tagni mashita.
0: Зычинима ри, зычинима чикр.
1: Э.
0: А, зычинима чикр. Тани?
1: Так кырдгука.
0: Так кырдгук.
1: Так кырда бу чикр, дго гондуба.
0: Кыру мхига.
1: Кыру
0: чиги норзан ри. О, чиги норзан. Та дикэр чэму бэлэн дикэр тавжун чэму бэлэн на тэмэ кэндэ нанса омбэм чиги норзэн зыгчэ няма тоэн тоэн жум жуа зэн му джаза кунчу пайма омбэр на чурэ да?
1: Нэрэ
0: Я тэни тоа жуа му нюнго
1: Тоа
0: жуа му рэлази
1: Нэрэ
0: Чэрэ уэк ягэ инди гэна кантэг ёк
1: Аянтан
0: саши нигарэ Аянтан саши нигарэ я Лэнтам ну хачан дэк Я тоа нгау му нюнго Тоар нгао муйна цави кату гуже канган ра?
1: Кар сирагмар джин.
0: Канр джин?
1: Кар по сиру гмар по джин кари.
0: Кар по сиру гмар по джин кара хунбур.

0: Mahiga.
1: Tungwi no jabu tamul marba.
0: Are ya, da chi tan ki shiram le, nya ti tu tan dans. Ke tam nu devi ko sung a.
1: Tungwi no ni kirik sung zu ne. Ta tam ge no nam shi.
0: Are. Tamuz mar. Ke tam nu devi ko sung a, tu hung nu chami irik sung a de ne. Ты тижин ты шаки окуму. Шту хану. Шту. Чаранде шту хэнгу ка. Оле. Кэ тамну деви ко сунга. Шту хану чами ирг сунга тази нарему. Ты шун ку мам нюн зы нгичу атаки шай нара.
1: Ку мам нюн стату ни ку мам.
0: Ата ти чи ку мам нюн. Ты ки шаки да. Сача сосу гичу шай жугара тазу чим манжана тангу. Назу цани.
1: Кэ тамви но чик таму зы шак азарир.
0: Кэ табну дэви ко сунга, шту хэнну чэм ирг сунга тэсэрк.
1: Оя, оя.
0: Я. Я дина чупу сунам дурджи тэнг лэнцэн анишарг аньё кодги кога.
1: Оя, оя.
0: Лэнцэн джима нанга шикур гаса ша нэхкэв дэмо кумбай ожиг дэнга чужон рупка нанга шарга лэнг нанга шуа го.
1: Оя, оя.
0: Я нэхкэв дэмо чахи дэл.
1: Я дэмо.
0: Robanamba dayang titsungangareng lenchen dayang tongchum dani jogdan talen chen di yertom jingang karwa larja ja hitang tarkilwa tamrin chu chichu tarkilwa ngtog chenang dong sonum rin chini namchib jaga namba so som gran gonzeni thang jimi lenchen nga so thayang jel ta hidelakh

ཁ་ལ་ཡང་རོ་གལ་ལོ་ལོ་ཡ་ཁ་ལ་ཡང་ཨ་ཤི་ཁོ་ཏ་ཨན་ཟོར་དང་ནང་ནི་ཡ་ཟོ་བོ་ཨ་ཅ་པོ་ཏ་དེ་མོ་ཡ་དི་ཡ་ཁ་ལ་ན་ད་ཨ་ཤི་གཏ་ཏ་གི་ཨིན་ཏ་ཡི་གི་གི་ཁ་གི་ཉམ་གི་ཏ་ཀ་རི་ཡ་ཡི་གི་གི་ཁ་ལ་ཡང་ཏ་ཡ་ཡ་ཅ་གི་ཏ་ཟེ་རི་ཡ་ཤི་དི་གི་གི་ཡ་ཡ་ཏ་སང་ཏ་དང་གི་ཡ་ན་ཡ་ ཁ་ལ་ཏ་ཏ་གི་ཨ་ཟ་གཏ་ཏ་གི་མེ་ཁ་ཡ་ཅོན་ཟོ་བོ་ཨ་ཁ་ཅི་ཏ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ
ma ko tar ge je me ke ya ala yang ala she er de nang ar de ge je ta yo ke che ya shin ni ta se ke na ar che ya ala ng im pa ge ar ta ge tan ge ne ma ar go ya ke ne ya chi ta shi ge mer im cha re ya ar o yang ta ge char lo ta cha ta ge za ga yang ge ki ni ta bor ke ma ji ge ya ала ди я ер чи кот артер нони яр огор чи пот адем уян ди я ала янг чого ми кот аз е чо фразгын олм лгот атан ди инг идгиз ани ган чого манд гот айер иши идгизгын э тонг сон ат анд аз хэр ди гадина ар отор тг загат ас ди ми ко яр маг ми тани юджил хуни ан жигар ого тони татган мар гояр ого кар юла такоджи ми кя алаш я ятганан артгаджи ё кя аланд анг астр гот андам о маян симни тажин мар гоя алач я ятшин нот арго кэр згчи я тя дэвшил тажир гызагая алан аг лиранд андак маджгия